закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Третий год, как судьба нас войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-х грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд, как судьба от броска отсчитала. Слева был командир, а за ним был ефрейтор. Сам не помню, откуда граната упала. До 5 про себя

закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я назад возвращаюсь домой, пусть на

ждите чопы, тюльпаны домой. Я лечу грузом 200. Я лечу. Я лечу. Я лечу грузом 200.

а я пост. Охраняю от любых врага маневров. Горжусь, что я солдат, ведь я не виноват. Но знаешь, все назад вернуть уж поздно. Тропа идет тропой, исхоженной не мной.

0: Год за годом, за зимою весна.
1: И еще поздравления.

Вот и выстрелы утихли. В небе солнце догорело. Ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою, добрый взгляд обвенчан дымом, грудь, прикрытая рукой, согревает.

Небе солнце догорело, ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою, добрый взгляд обвенчан дымом, грудь, прикрытая рукою, согревает.

И просто на дно дай мне волю, я бы жизнь прожил бы без дно, чтобы знать, что мне пропасть не суждено.

своей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит, и ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в дверь не постучит. Здесь на войне одна забота — из боя выбраться живым. У нас особая работа, покора

своей. Пока вы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне.

глаза в глаза. С тобой я рядом, я твой навсегда. Сердце в такт с твоим.

Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Третий год, как судьба нас с войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-200 грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету.

с войной разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд, как судьба от броска отсчитала. Слева был командир, а за ним был ефрейтор. Сам не помню, откуда граната упала. До 5 про себя

Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я назад возвращаюсь домой, пусть нас

ждите черта тюльпана домой. Я лечу грузом 200. Я лечу. Я лечу. Я лечу грузом 200.

Пивко и водочка, солями закусу. Кэмэл закурим, про все забудем. Прощай, подруга, прощай, родимый дом. Утром похмелье, потом учение. Нас прапор приодел вперед на плац.

заехал уже кому-то в глаз. Наряд постройся и в баню мойся, на кухне загорать не привыкать. Да, загорели, аж все спотели.

вспоминали тех подруг и дом родной. Года летели, уж мы в постели, когда салаги на плацу на строевой. И дембель скоро, и скоро дома.

делай, скажи-ка, Леха, слово. Да наливай под стук колес на пасашок. Ах, это рама. Прощай же, рама.

Лучше не знать, зачем вырваны из книги окончание страницы. И случайно он нашел и так любил читать. Предполагай, что о нем ее писали птицы. Гербы, где же небо, почему все темнее?

Вот и выстрелы утихли. В небе солнце догорело. Ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою, добрый взгляд обвенчан дымом, грудь, прикрытая рукой, согревает.

утихли. В небе солнце догорело, ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою, добрый взгляд обвенчан дымом, грудь, прикрытая рукою, согревает.

Шум дискотек тишину разрывает. Пьяный мальчишка девчонку снимает, в танцы закружит, зацелует умело. На вечеринке она королева. После бредет она улицей длинной, шепчет с упреком: ну где ты, любимый? Кинув окурок искрой

нас патруль охраняет. И пацан молодой письма пишет, скучает. За забором там Оля и гул дискотек. А там где-то она, его рядом с ней нет. Веселись и гуляй, как сказал на прощание. На перроне она след к

молодежь. А в 16 пора, золотые года, бары, клубы, вино, трава да наркота. И богатые парни будут ласкать тебя ночь напролет, ну а после в кровать. Шум дискотек тишину разрывает, пьяный мальчишка девчонку снимает, в танце закружит, зацелует.

Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас обманул.

Брата выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать.

Жив, а не убит, то не моя заслуга, а войне упрек. Война над нами пулями свистит, и ей плевать до званий и погонов, чью мать она сегодня навестит рукой комбата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Таких парней, как я, здесь пруд пруди. Мы здесь

В письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что...

На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батька водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Сын ушел по зову сердца.

контракту был у Вани с армейки крайне редкий. Талант Ваня шел не за бабки в СВО. По контракту был он снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты в СВО. По контракту, если родину нашу одолел оккупант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. Год отважно воевал, метко бил врага. Только смерть его не отпустила. В феврале при штурме дома взорвалась беда. В сердце пуля дура.

Вашу одолел оккупант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает.

Есть город в приграничье с Пакистаном. Матун его назвали Дакарана. А ныне это хост, и путь к нему непрост. С Кабулом связь одна, воздушный мост. О, хост, на сотни верст, вокруг тебя душман.

и рядом. У хоста есть особая примета. Зимы там нет, одно сплошное лето. Коляски расписные, в них блохи земляные.

0: виллу позабыли, а жены их в печали с кофейными плечами, с гранатами в обнимку спят ночами.
1: О, хост на сотни верст,

садятся и взлетают самолеты, летят туда с опаскою пилоты. Попался удар, прикрыл Аллахадар, горой высокой Тари Гаригар. Высоты переходят из рук в руки, сегодня на них наши, завтра духи. И снова где-то бой, и стервенеет вой, и не понять, где свой, а где чужой.

0: сплели интриги в хосте англичане, запутали вождей в пуштунистане. Но как велел Аллах, разбиты были в прах, их кости, как урок, блестят в горах. А мы таких уроков не учили, подумай, джентльмена там убили. А нынче это мы, решимости полны, закончить это дело до зимы. А зимы там нет.
1: О, хост, на сотни верст,

На улице с утра полно людей, и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. На улице с утра

Не сказка это, вовсе не обман. Застыли люди в страшном ожидании. Так вспомним друг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. И вот на площадь въехали злы. Людское море сразу онемело. На тех машинах алые гробы. А западная рица посидела. По улице идет седой старик, рукой дрожащей держит сына фото. И женщины истошный слышен крик. И за спиною тихо плачет кто-то. Так вспомним вдруг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война.

глаза открою вновь, и что увижу? Крыши домов рвет небо на осколки, треск акэмов ближе, значит, выжил, перерастет в гул трассеров звук тонкий. Комок одел я 18, а когда сниму, быть может, снимет за меня невеста. Когда лежать я буду в цинковом гробу или в переполненном тюльпане грузом 200? За что хороним жизни и горе, мать?

помогаем, а погибают тысячи. В разбитой фуре прятался спецназ, когда шмонали

второй. Я зашатался вдруг, комок залило кровью. Помоги, Всевышний.

Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернулся.

забыто. Маленький мальчик, подобно цветку, с детства берет за привычку. С дедом шагая в бессмертном полку, с гордостью держит табличку.

забытых с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернувшись в ту битву. Время не лечит,

вылитых с памяти наших. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Как же хочу от души я пропеть русских солдат, поименно убитых с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто.

Пивко и водочка, солями закусу. Кэмэл закурим, про все забудем. Прощай, подруга, прощай, родимый дом. Утром похмелье, потом ученье. Нас прапор приодел вперед на плац.

раму забудем. Прощай, мой раменский московский гарнизон. Утром похмелье, как сновиденье, и КПП все видится, и корешок. Сержант веселый, скажи-ка, Леха, слово, да наливай под стук колес на пасашок. Ах, это рама, прощай же, рама.

Сказка на пушками нос. Бывшие мальчики сельские, нынче солдаты советские, вновь батальоны гвардейские, где-то в высоких горах скрипнула койка солдатская, ночь автоматами клацает, а над могилами братскими женщины в черных

еще по ступочке и дедушке прощай. Вы дембеля, а через месяц уже дома. Зазря ты службу не кляни и не ругай, когда пройдешь.

по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски, когда ж студневка за ДМБ плесните. А завтра утром прости, прощай, КП. Служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке, когда друзья все остаются вдалеке. Как расставание скорбен час, но я уеду. Еще по стопочке на пассажок давай.

Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по стопочке. Еще по стопочке.

А девчоночки, губы, надежда. Мамы с папой на время мне заменят еды. 730 ночей летят в бездну. Службу только свою я на миг отложу. Автомат как гитару повешу. Вспомню волю до тебя, до ее девчонку свою. Как гуляли с тобою мы прежде. По проспекту ночному не меряю шаги. Только здесь все будет иначе. Прямо вместо лома дожмут кирзачи. Блестит бляха, да папироска в заначке. А старший лейтенант шашлыки и вино. Дембеля, шмак, сержант и букет. Не ведь новости, нам включают вместо кино. Да футбол по ночам смотрят блатные. А в Раусе поселок, что за 10 минут. Там печенье, деликатесы и пиво. Строю только Катюшу, под ногу боюсь. А я бы спел, получилось красиво. Мама, ты не ругай, что тебя я ругал. Это было не так все на воле. Я тебя же люблю, и что нет, меня привыкай. Я с тобой рядом. Меня нет, тем более. 730 дней пролетят, не вернешь. Только я бы хотел все иначе. И с подругой гулять, и 700, и сестру обнимать. Мама только одна вот заплачет. Мне гитару заменят, автомат на груди. А девчоночи губы надежда. Маму с папой на время заменят еды. 730 осталось солдатских.

сжимаю в руке накладную, как пропуск в несчастье. И так хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дому.

проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну свои ноши: Сашка, друг, ведь тебя же встречает

0: мой 200, твой прощальный полет.
1: Присвистела пуля дура Лехе в грудь. Пайдай! И под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайдай! Но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайдай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на него.

и свистела пуля дура Лёхе в грудь. А потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай. А под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай. Но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо ночью.

0: впереди. С праздником!
1: Вызов огня, право два залпа. На три орудия. На расцепь. Гера танка 205, отбой. Рина, слышу вас плохо, не разборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Плохо, слышит вас хорошо, разборчиво. Продолжайте, прием. Пуск, отбой. Плохо, вас понял. Сообщение наблюдателю. Джулия, номер 1, 5, 9, 6, 8, 3.
2: Проси уже.

Пальмиры, Сашка. Ребята по целям снаряды кладут, враги, как в стрелковом тире. И если они его не найдут,

0: огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врага я не стал пальмой. Огонь вызываю, скорее прошу, во имя добра и мира.
1: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти.

и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть.

0: зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
1: Покури, брат Махорочки, как там на воле, чиферочку заварим.

мучилась страна. Не тяни же, начальник, пускай же на волю, пусть клеймён языка, такова моя доля. И когда весь союз хоронили генсека, партия не забыла

Армия помнятся очень. Стрявшие парни стоят среди ночи. Дневальных ломает от тяжести сна. Дежурный порой

от судьбы наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами,

дядя Вася Маргелов. К синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой, только здесь

кроме нас. Мы на колени не вставали, ни разу честь не запятнали, лежа на выжженной земле. Мы видим Бога в синеве, с небес мы слезы проливали.

Наш кумир дядя Вася Маргелов к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь

лежа в некошенной траве, мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами погибая. За ваш покой мы воевали, неся берет на голове. Всю жизнь мы служим ВДВ. На бикрень голубые береты, на груди тельник цвета небес. Наш кумир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы

Умер дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы служим в войсках дяди Васи, наш девиз никто кроме нас. Все мы служим в войсках дяди Васи.

как называется эта песня? Вопрос викторины. Для вас, Владимир Козлов, он же Вальдемар Петербургский.

как не стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана. Где-то орден купил, нацепил, ибо хвалишься людям. Сам такой молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты сними, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне, ничегошеньки милый? Что ответить старушке седой, не обидеть бы старость? А слова оправданий не лезут, как будто бы в тягость. Только орден рукою прикрыл, чтоб обиды не бачкать. И вдруг вспомнил афганское небо, наше небо прозрачное. Я бы мог рассказать той старушке

0: А еще расскажу, как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь.
1: Зона — это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
2: Покури, брат, махорочки, как там на воле, чиферочку заварим, погрустим и поспорим. Новостей и газеток не бывает, увы. По ночам лишь спасают несвободные сны. Холодным летом

страна. А уеду устроюсь за 101-м, конечно. Может быть, познакомлюсь

снилось небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное —

лишь потому, что я солдат. Идет война, идет война, но чья? Понятно.

Тебе не говорим детально много, мы просто долбим ненавистных нам укропов. Из каждой мины шлем молебное послание, чтоб Бог помог нам в нашем праведном деянии. Нас на Донбассе знают все наши.

Я забрала. О, дай нам, Боже, отомстить за всех погибших, за деток малых, народившись, не поживших, за слезы наших матерей, за кровь Донбасса, за тех, кто заживо сгорел в домах и хатах. Мы всех их вспомним поименно в День Победы,

Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен

храни Господь вас, пацаны. В лихие годы, друзья, живем, но только к смелым идет победа. Мы за страною вперед идем, как в 45-м шагали деды. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж.

Мой, как никогда России вы нужны. Храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены. Храни Господь вас, пацаны. Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен за все Донбасс. Спасибо, парни, что встали в строй, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны. Храни Господь

лесополке повзводно строимся. Дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся. Воронье мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся. Мы с тобой перед боем, брат. Мы уходим опять на штурм за свободу родной Руси. Ежи син на небе сит, и Господь нашу плоть спаси. Мы уходим опять на штурм за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. Может, кровью мы все умоемся, пули дуры стеной летят. За победу давай помолимся, мы с тобою в окопе, брат. По эфиру дурные новости, душу Богу отдал комбат. Так давай за него помолимся.

уходим опять на штурм. За Отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. В лесополке повзводно строимся. Дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся. Воронье мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

и рядом у хоста есть особая примета. Зимы там нет, одно сплошное лето. Коляски расписные, в них блохи земляные.

плели интриги в хости англичане. Запутали вождей, пусть что не станет. Но как велел Аллах, разбиты были в прах, их кости, как урок, блестят в горах. А мы таких уроков не учили. Подумай, джентльмена там убили. А нынче это мы, решимости полны, закончить это дело до зимы. А зимы там нет. О, хост, на сотни верст

по ночам ходить в атаку. Угодил старшина

прапор, не быкуй, выпей коньяку, ты уже на этом берегу. Перестань дачу ставить на кон. Прапор, не быкуй, выпьем коньяку, мы уже на этом берегу. Перестань.

Немало повидали, немало пережили. Два полных года родине мы честь отслужили.

Тебя мы вспоминаем, как что-то нам родное, как давнее ушедшее в туман. Домой, домой, домой, стучи.

Еще по стопочке и дедушке прощай. Вы дембеля, а через месяц уже дома. Зазря ты службу не кляни и не ругай. Когда пройдет

по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски. Когда ж студневка, за ДМБ плесните. А завтра утром, прости, прощай, КП. Служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке, когда друзья все остаются вдалеке. Как расставание скорбен час, но я уеду. Еще по стопочке на пассажок давай.

Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по ступочке. Еще по ступочке. Ну, наливай по ступочке. И дедушке прощай. Вы дембеля.

Мой позывной 13-й спецназ или это войск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окуная стрёп, нам выдали задание загнать врага в котел. Потом напишут книжечка, конечно, без имен, что мы.

Братишка шип надежненький, под свеженький снежок, полил от танка плотненько в колонный их отход. А я, как полагается, майора снял момент и заискрился саваном и злом грядущих лет. Потом напишут книжечка, конечно, без имен,

А небо синее нас кутало в февраль. За то, что мы красивые шагнули на алтарь. Решал все мгновение Бог, подыграл наш бой. И звук котел дебальцевский украинской бедой. Потом напишут книжечка, конечно, без имен, что в

0: Мой позывной 13-й спецназ или до войск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окунаясь в трёп, нам выдали задание загнать врага в котёл.
1: Слышу вас плохо, неразборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Вот он слышит вас хорошо и разборчиво. Продолжайте.

снова в сердце оживает эта быль. Все открылось с болью на заре. Я надеялся, что ты еще живой. До сих пор то утро вижу я во сне, как умылись горы.

тобой тогда хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил и в

0: А тогда со мной рядом был мой друг. А тогда со мной рядом был мой друг.
1: Зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
2: Покури, брат, махорочки, как там на воле, чиферочку заварим, погрустим и поспорим. Новостей и газеток не бывает, увы.

отмучилась страна. Не тяни же, начальник, пускай же на волю, пусть клеймён на языка, такова моя доля. И когда весь союз хоронили генсека, партия не забыла,

она. А уеду устроюсь за 101-м, конечно. Может быть, познакомлюсь и женюсь на прилежной. А там дети,

немало повидали, немало пережили. Два полных года родине мы честь отслужили. На солнце жгло нещадно, мы грудью снег пахали, но на

зашагаю по земле северокавказской, с автоматом на плече, рядом с братом Сашкой. Впереди чабан махи, там оплот хатаба, там за нас боевикам в долларах награда. Рано утром над горой взмыла вверх ракета.

Боевые группы расстилали по земле террористов трупы, но неправду говорят, что все пули дуры, там бессмертие свое. Пацаны шагнули. Там земля под Игорьком на дыбы вдруг встала, и Алёнушка в 5 лет папку потеряла. Не забуду никогда Сашку Соловьёва, ни на шаг не отошёл, держал оборону весь боекомплект врагу. На десерт достался.

0: С автоматом на плече, с автоматом на плече, с автоматом на плече, но без брата Сашки.
1: А сейчас песня для детей. Ну, каких детей? Для детей на четвертом десятке, которые

на дно. Дай мне волю, я бы жизнь прожил бы без нож, чтобы знать, что мне пропасть не суждено.

заливали каток. Из ленты мотали на клюшки. В медвежат превращалась арава.

подгоняя в плечах и под мышками бронежилет. Береженого Бог бережет, глотку рвал перед вылетом прапор, подгоняя в плечах и под мышками бронежилет. Месяцами в пути города

Боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ.

зеленым, огрызнулась яростно броня. Что ж, ребята, повоюем сразу. Нас не будет спрашивать война, но он не успел сказать, что нужно. На его плечо легла рука. Командир, давай-ка снова вместе.

когда мы летели дембеля вместо боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ. Кителя и орденов колодки.

пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папа на Донбасс уехал утром, дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом, он защитник матушки Руси. Ты прости ему

слезы льет. Во дворе скулит отцовский пес. Дочка в церковь с бабушкой идет. Да война не шутка, а всерьез.

на земь так сойти помочь. Хотят, хотят. Дочка за отца стоит, молится. Слезы на ее щеках блестят. Взяв в церковной лавке пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папка на Донбасс уехал утром. Дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом. Он защитник матушки Руси. Ты прости ему судьбы прорухи. Тихо воск в огне свечей,

Малое дитя в слезах молится. Свечи строим у икон. Стоят, стоят ангелы над девочкой, кружатся. На земь так сойти и помочь хотят, хотят. Дочка за отца,

на Кавказе в годы воинской службы моей. Но сейчас есть приказ для спецназа защитить на Донбассе людей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Вновь на марше густые колонны, вертолеты ложатся на курс.

Твое имя, совершив справедливую месть. Снова пламя войны разжигают на границе отчизны моей. И Шухевич с Бандерой мечтают насладиться победой своей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Долго-долго терпела Россия унижение, обиды и боль, и предателей выстрелы в спину, и Европы гнилой разговор. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и

не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет, а себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

Мамочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятия ждет, а она врывается

Меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.

молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты с ними не позорь, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне?

Ракета длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилая по земле вражеские трупы, расстилая по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там в бессмертие свое пацаны шагнули, там в бессмертие свое пацаны шагнули. Там земля под огорьком на дыбы вдруг встала, и Алёнушка в 7 лет папку потеряла. Мы останемся в долгу Сашке Селезнёву, ни на шаг не отступил, держал он оборону, ни на шаг не отступил, сдержал оборону. Весь боекомплект врагу на десерт достался, там он занял высоту, там лежать остался. Не забудем никогда Сниткина Сергея, как последние слова он шептал бледнее: «Нет, я смерти не боюсь, пусть она боится. Парни, может, это сон, и война нам снится. Но на родину ушли черные тюльпаны, третий молча за ребят наливай в стаканы, пополнее за ребят наливай в стаканы. Я косынку завяжу, да узлом потуже.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помарю я.

узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь блокпост

солдат самой могучей армии на свете. А лишь засохшими губами прошептал солдат самой могучей

Колонна дальше утром подалась на ястребины, куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

как не стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана. Где-то орден купил, нацепил, ибо хвалишься людям. Сам такой молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты сними, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне, ничегошеньки милый? Что ответить старушке седой, не обидеть бы старость? А слова оправданий не лезут, как будто бы в тягость. Только орден рукою прикрыл, чтоб обиды не бачкать. И вдруг вспомнил афганское небо, наше небо прозрачное. Я бы мог рассказать той старушке, как плакали горы.

швыряла на землю горящие миги. А еще расскажу, как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь.

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, перепонках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег, ни одной царапины.

Машенька сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать, победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли.

тебе. Песня как играла, так играет. Боженька сегодня на нашей стороне, как и в том бою.

Боженька сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка,

видит, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне.

И так хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дома.

Проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну свои ноши: Сашка, друг, ведь тебя же встречает

0: мучить нас распятием скорбных фраз.
1: Слышу вас плохо, неразборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Вот он слышит вас хорошо и разборчиво. Продолжайте.

0: хвост. Вера и правда летят вместе с нами. Тигр неспешно ползет на блокпост.
1: Лошадь слышит вас хорошо и разборчиво. Продолжайте, прием.
2: Шум дискотек тишину разрывает. Пьяный мальчишка девчонку снимает. В танцы закружит, зацелует умело. На вечеринке она королева. После придет она улицей длинной. Шепчет с упреком, ну где ты, любимый? Кинув окурок искрой.

растаешь, когда в руки чужие ты опять попадешь. Но где-то вдали госпатруль охраняет, и пацан молодой письма пишет, скучает. За забором там Оля и гул дискотек, а там где-то она, его рядом с ней нет. Веселись и гуляй, как сказал на прощание, на перроне она вслед кричит.

молодежь. А в 16 пора, золотые года, бар-клубы, вино, трава да наркота. И богатые парни будут ласкать тебя ночь напролет, ну а после в кровать. Шум дискотек тишину разрывает, пьяный мальчишка девчонку снимает. В танце за

0: Налей-ка, Дима.
1: Здравствуйте. Я говорю вам здравствуйте. По вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют.

Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас отправил в этот ад. Война над нами пулями свистит, и ей плевать до званий и погонов. Чью мать она сегодня навестит рукой комбата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед? Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать. Зачем я здесь? Судьба мне говорит, что я солдат и у меня есть долг. И то, что я сегодня жив, а не убит, то не моя заслуга, а войне упрек. Война над нами пулями свистит, и ей плевать до званий и погонов. Чью мать она сегодня навестит рукой комбата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед? Таких парней, как я, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен. Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю?

0: друзьям убитым привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен.
1: Осталось всего долгожданная фраза, три слова каких-то значащихся. И однажды проснулись 100 дней до приказа. 100 дней приказ выйдет, поедем домой. А там на гражданке у

Теперь первый стол и в дорожку подшива, и идем на развод, как в дешевый кабак. А потом пощемить, помечтать до обеда, как друзья там, как мама, а девушка как. И тянет, все тянет,

до приказа осталось всего лишь 100 дней, всего лишь 100 дней. И еще раз. Шинели повесим, споем нашу песню, гитарка расстроена.

Налей-ка, Дима.

заблуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Вас учить я отнюдь не пытаюсь, как вести себя в этом бою. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь, мое кредо на нем и стою. Если нужно, умру за любимую Русь и словами в окно не бросаюсь. Я под каждой своею строкой подпишусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь.

нуждаюсь, смерти в тысячный раз повторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре твоем.

руками в окно, не бросаясь. Если нужно, умру за любимую Русь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой за всех помолюсь и пред смертью, пред Богом покаюсь. Я врагу отомстить за друзей поклянусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь, как мой дед в 43-м году.

здесь заблуждаюсь. Смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь.

в груди сердечной боли. Только скорби, отблеск на звезде, мы должны беречь своих героев. Нет важней у Родины людей, кто, не руша правил и устоев, не сломавшись духом в трудный час, в бой идет единым смелым строем. За Москву, Алеппо и Донбасс свечи греют пламенем иконы, на застывших взглядах камнем соль. Помнить мы обязаны героев, их поступки нашей жизни боль. Все от жизни получают роли, чтоб сыграть свой главный эпизод. Мы должны беречь своих героев и нести их подвиги в народ. Их с веками будет только больше, силы их крепчают с каждым днем. Мы должны беречь своих героев и гордиться, что среди них живем. Блеск их звезд сильнее острой боли, их поступки ярче скорбных свеч. Мы должны беречь своих героев, а герои будут нас беречь. Берегите своих героев.

Вот и выстрелы утихли. В небе солнце догорело. Ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою, добрый взгляд обвенчан дымом, грудь, прикрытая рукою, согревает.

Стены герой, сапер, профессия отважных и самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве

Ой! Погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных. Храни вас Бог, пацаны.

закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Третий год, как судьба нас с войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-200 грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд, как судьба, от броска отсчитала. Слева был командир, а за ним был ефрейтор. Сам не помню, откуда граната упала. До 5 про себя

Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черт тюльпан домой. Я лечу грузом 200. Я лечу. Я лечу. Я лечу грузом 200.

Вытри слезы, лейтенант, подыши, малек. За рекою час назад весь твой взвод полег. Всем смертям назло, старик, ты остался цел. Знать у снайпера на миг запотел прицел. Может, есть на свете Бог,

прицел. В общем, Зёма, извини, но с тебя полста. Слава богу, наползли. Принимай, сестра.

времена, когда Прусак и Чича строили роту так и рвали на куски, вели устав досрочно, на дембель собрались, а мы теперь расхлебывая все эти косяки. В нарядах через сутки, а мы

радисты и стажеры. А мы чисто на роте, друзья, в конце концов. Алис, Щербетом, Ваня, Костя, Богомол, Серега Зорин, Нику.

Шел по русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд —

шел к победе солдат. Взвод отважных беретов, 30 смелых сердец. За дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву отец.

0: взвод отважных беретов, 30 смелых ребят, за дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву комбат. Шел по русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд, шел навстречу великим победам.
1: Еще одна песня, и снова с праздником!

мы от судьбы наград не ждали. Пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве, мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами,

дядя Вася Маргелов. К синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь.

кроме нас. Мы на колени не вставали, ни разу честь не запятнали, лежа на выжженной земле. Мы видим Бога в синеве, с небес мы слезы проливали, друзей погибших отпевали, пока берет на голове.

наш кумир, дядя Вася Маргелов. К синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь.

Спаси. Наш девиз — никто, кроме нас. Мы от судьбы наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами погибая. За ваш покой мы воевали, неся берет на голове. Всю жизнь мы служим ВДВ. На бикрень голубые береты, на груди тельник цвета небес. Наш кумир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы

Кумир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы служим в войсках дяди Васи, наш девиз никто кроме нас. Все мы служим в войсках дяди Васи,

присвистела. Уля дура, Лехи в грудь. Ай-дай! И под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Ай-дай! Но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «Отчего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пай-дай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на...

пуля дура Лёхе в грудь. А потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

я косынку завяжу узелком потуже и пойду напропалую по свинцовой стуже. Зашагаю по земле северокавказской с автоматом на плече, рядом

Рано утром над горой взмыла вверх ракета. Длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилали по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там бессмертие свои.

Помни войну, пусть далека она и туманна, годы идут, командиры уходят в запас. Помни войну, это право же вовсе не странно, помнить все то, что когда-то казалось всех нас. Гром поездов, гром лавин на осеннем Кавказе, падает снег, ночью староста пьет самогон, тлеет костер, партизаны остались без связи.

унтер содрал серебро со старинных икон. Помни войну, стелит простынь нарком в кабинете. Рота, ура, коммунистам идти впереди. Помни войну, это мы, ленинградские дети. Прямо в глаза с фотографий жестоких глядим. Тихо, браток, в печку брошены детские лыжи. Русский народ роет в белой земле блиндажи. Тихо, браток, подпусти их немного поближе. Нам-то не жить, но и этим мерзавцам не жить. Помни войну.

руку правую на голову поту. Неужто ты забыла, как часто говорила, как часто говорила, я тебя люблю.

На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батька водку пьет неделю, что-то бормоча.

по контракту был у Вани с армейки крайне редкий. Талант Ваня шел не за бабки в СВО. По контракту был он снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты в СВО. По контракту, если родину нашу одолел оккупант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. Год отважно воевал, метко бил врага. Только смерть его не отпустила. В феврале при штурме дома взорвалась беда. В сердце пуля дура,

снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты в СВО по контракту. Если родину вашу одолел оккупант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает.

0: и ринулись, братцы, гурьбой.
1: Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд, как судьба от броска.

Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Третий год, как судьба нас войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-х грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету.

закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним.

Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я назад возвращаюсь домой, пусть нас

ждите черта тюльпана домой. Я лечу грузом 200, я лечу, я лечу, я лечу грузом 200.

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа. И сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то. Выпить просто за жизнь, что увидел, ребята. Вот и кончилась служба.

На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батька водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама

контракту был у Вани с армейки крайне редкий. Талант Ваня шел не за бабки в СВО. По контракту был он снайпер от Бога.

нашу одолел оккупант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. Год отважно воевал, метко бил врага. Только смерть его не отпустила. В феврале при штурме дома взорвалась беда. В сердце пуля дула.

просторшие роки, весну и молодость встречай свою. Как называется эта песня? Вопрос викторины. Для вас, Владимир Козлов, он же Вальдемар Петербург.

песня из сериала «Юркины рассвета». Вспомним 70-е. С праздником вас, уважаемые! Я в мир удивительный

по узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь блокпост

солдат самой могучей армии на свете. А лишь засохшими губами прошептал солдат самой могучей

А пацаны в чужой стране воюют. К нам подошел солдат и предложил паек наш обменять на его пули. Браток, садись, налили мы ему. До дому сколько год, еще так много. Он рассказал про Хасавюр.

Колонна дальше утром подалась на ястребины, куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

и водочка с солями закусу. Кэмэл закурим, про все забудем. Прощай, подруга, прощай, родимый дом. Утром похмелье, потом ученье. Нас прапор приодел вперед на плац.

оправы на голову поту. Неужто ты забыла, как часто говорила, как часто говорила, я тебя люблю.

когда шинель снимая, с усталых плеч снимая, о милых вспоминая, они ложатся спать, и снятся им родные поля, леса густые и девушки, которые так обещали ждать.

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть.

краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны.

0: вдруг в огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною.
1: Вызов огня, право два залпа. На три орудия. На расстрел. Гера танка 205, отбой. Рина, слышу вас плохо, неразборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Плохо.

Ребята по целям снаряды кладут, враги, как в стрелковом тире. И если они его не найдут,

0: огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врага я не стану пальмить. Огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира.
1: Понял. Сообщение наблюдателю. Джулия, Новембер, 1-5.

утро полно людей и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. На улице с утра

не сказка это, вовсе не обман. Застыли люди в страшном ожидании. Так вспомним друг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. И вот на площадь въехали злы. Людское море сразу онемело. На тех машинах алые гробы. А западная рица посидела. По улице идет седой старик, рукой дрожащей держит сына фото. И женщины истошный слышен крик. И за спиною тихо плачет кто-то. Так вспомним вдруг о тех, кто не пришел оттуда.

и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке.

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа. И сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то. Выпить просто за жизнь, что увидел, ребята. Вот и кончилась служба.

и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. На улице с утра

Не сказка это, вовсе не обман. Застыли люди в страшном ожидании. Так вспомним вдруг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. И вот на площадь въехали злы. Людское море сразу онемело. На тех машинах алые гробы. А западная рица посидела. По улице идет седой старик, рукой дрожащей держит сына фото. И женщины истошный слышен крик. И за спиною тихо плачет кто-то. Так вспомним вдруг о тех, кто не пришел оттуда.

и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке.

Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран в мыслях.

памяти нашей слов не стереть. Никто не забыт, ничто не забыто. Маленький мальчик, подобно цветку, с детства берет за привычку, с дедом шагая в бессмертном полку, с гордостью держит табличку. Вечности мало, чтобы вас отыскать, всех, кто в боях был убитым.

стертых с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернувшись в ту битву. Время не лечит его прошлых ран, ни

вылитых с памяти наших. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Как же хочу от души я пропеть русских солдат, поименно убитых, с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто.

Снилось небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное —

от судьбы наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами погибая. За ваш покой мы воевали, неся берет на голове.

дядя Вася Маргелов. К синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь.

кроме нас. Мы на колени не вставали, ни разу честь не запятнали, лежа на выжженной земле. Мы видим Бога в синеве, с небес мы слезы проливали.

наш кумир дядя Вася Маргелов. К синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только

Наш девиз: никто, кроме нас. Мы от судьбы наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами погибая, за ваш покой мы воевали.

Понедельник цвета небес. Наш кумир дядя Вася Маргелов к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Всем

Кумир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы служим в войсках дяди Васи, наш девиз —

Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Третий год, как судьба нас с войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-200 грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд, как судьба, от броска отсчитала. Слева был командир, а за ним был ефрейтор. Сам не помню, откуда граната упала. До 5 про себя

закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я назад возвращаюсь домой, пусть нас

ждите черный тюльпан домой. Я лечу грузом 200. Я лечу. Я лечу. Я лечу грузом 200.

Еще по стопочке и дедушке прощай. Вы дембеля, а через месяц уже дома. Зазря ты службу не кляни и не ругай. Когда пройдет

плече по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски, когда ж студневка за ДМБ плесните. А завтра утром прости, прощай, КП. Служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке, когда друзья все остаются вдалеке. Как расставание скорбен час, но я уеду. Еще по стопочке на пассажок давай.

Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по ступочке. Еще по ступочке.

заливали каток, из ленты мотали на клюшки. В медвежат превращалась арава худая.

мне жилет. Береженого Бог бережет, глотку рвал перед вылетом прапор, подгоняя в плечах и под мышками бронежилет. Месяцами в пути города

Зар мне помнятся очень, стрявшие парни стоят среди ночи, дневальных ломает от тяжести сна, дежурный по роте.

0: так и не узнали.
1: Вызов огня, право два залпа. Атрия Руси. На расцепе. Сьерра Танго 205, отбой. Рина, слышу вас плохо, не разборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Плохо, слышит вас хорошо и разборчиво. Продолжайте, прием. Пуск, отбой. Плохо, вас понял. Сообщение наблюдать. Джулия, номер 1, 5, 9, 6, 8, 3.
0: Проси уже.

Ребята по целям снаряды кладут, враги, как в стрелковом тире. И если они его не найдут,

0: огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врагам я не стану больным. Огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира.
1: На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батька водку пьет неделю, что-то бормоча.

нашу одолел. Оккупант под Артемовском как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром, Ваня был музыкант. Под Артемовском как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром, Ваня был музыкант. Год отважно воевал, метко бил врага, только смерть его не отпустила. В феврале при штурме дома взорвалась беда, в сердце пуля дура.

он снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты в СВО по контракту. Если родину вашу одолел оккупант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает.

что там ждет, не знаешь ты, я не знаю. Работа, женщина и пьянки до утра. А помнишь, сутками в нарядах зависали. Потом тебя Бизяй забрал на

а я пост. Охраняю от любых врага маневров. Горжусь, что я солдат, ведь я не виноват. Но знаешь, все назад вернуть уж поздно. Тропа идет тропой, и схожи на

тобой тогда хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил и в бою.

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, перепонках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег. Ни одной царапины.

Сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать, победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли.

видит, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне.

по узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь блок по

колонна дальше утром подалась на ястребины, куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа. И сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то. Выпить просто за жизнь, что увидел, ребята. Вот и кончилась служба.

0: Следующая песня я посвящаю своим друзьям, воинам, афганцам Дагестана, выполняющим сейчас свой солдатский долг.
1: Ночь прошла, все не...

подойди, сестричка Таня, милосердная, земная, рыжий хвостик озорной, посиди, побудь со мной.

девушка. Я один из той ловушки встретил сумрачный рассвет. А мои друзья-братишки

плачем, потянулись журавли, в круг вошли, взмахнув печально в растревоженный покой, где с войною дикой странной вел наш взвод последний бой.

молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты с ними не позорь, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок,

расскажу, как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь, и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь, и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь.

заливали каток. Из ленты мотали на клюшки. В медвежат превращалась арава.

Это был не ИГИЛ. Началась мясорубка в непроглядных потемках. Дроны били конкретно по железным коням, а потом и апачи причесали пригорки. Эти суки стреляли по российским парням.

А в Раосе поселке, что в 10 минут. Там сгущенка, деликатесы и пиво. Строим только Катюшу, под ногу поют. А я бы спел, получилось бы красиво.

Как зима ты моя зима, и молюсь я на лучик солнца, шапки снежные на домах.

этот же строим на обед. Везде дрочат, но дайте ж доточить хоть хлеб. Кто не успел, те очки снова начищать. Бритву бери и думай, как бы косу отдать здесь косарям. Они презренные суете, но сам солдат

ворота, подъем! Мухой постройся на развод, здесь лейтенант салак на строевой пасет. Как не понять, что служба это твою мать, по кубрикам наряде залетку натирать. Завтра котлы, а завтра будет все не так. Там люберцы, а там Москва, московский тракт. Ребята, так, хочу стодневку поскорей. Служи, солдат, а утро будет мудреней. Отбой!

пробивались, с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый свою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно. В прошлый раз осколок был в руке, снайпер в этот раз не промахнулся. На бессмертный с дедом и реке я его узнал.

Девочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет. А себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

Мамочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобожденье. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно. Здравствуй, мамка, я с небес пишу, далеко еще нам до победы. Я уже неделю

меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.

Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен

крещены, храни Господь вас, пацаны. В лихие годы, друзья, живем, но только к смелым идет победа. Мы за страною вперед идем, как в 45-м шагали деды. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж.

сестрой, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны. Храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены. Храни Господь вас, пацаны. Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен за все Донбасс. Спасибо, парни, что встали в строй, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны. Храни Господь

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

водой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты с ними не позорь, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок,

тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь.

сжимаю в руке накладную, как пропуск в несчастье. И так хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дома.

проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну своей ноше: Сашка, друг, ведь тебя же встречает весна.

0: мой. 200 твой прощальный полет.
1: И еще поздравления.

А на войне, как на войне, там труднее все вдвойне. Едва взойдет над сопками рассвет, мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко.

Глаза открою вновь, и что увижу? Крыши домов рвет небо на осколки. Треск акэмов ближе, значит, выжил. Перерастет в гул трассеров звук тонкий. Комок одел я 18.

когда лежать я буду в цинковом гробу или в переполненном тюльпане грузом 200. За что хороним жизни и горе мои?

Мы помогаем, а погибают тысячи. В разбитой фуре прятался спецназ, когда шмонали

0: Мамы с папой на время мне заменят еды. 730 ночей летят в бездну. Службу только свою я на миг отложу. Автомат как гитару повешу. Вспомню волю до тебя, до ее девчонку свою. Как гуляли с тобой мы прежде. По проспекту ночному не меряю шаги. Только здесь все будет иначе. Прямо вместо лома дожмут кирзачи. Блестит бляха, да папироска в заначке. А старший лейтенант шашлыки и вино. Дембеля, шмаль, сержант и букет. Не ведь новости, нам включают вместо кино. Да футбол по ночам смотрят блатные. А в Раусе поселке, что за 10 минут? Там печенье, деликатесы и пиво. Строю только Катюшу, под ногу боюсь. А я бы спел, получилось красиво. Мама, ты не ругай, что тебя я ругал. Это было не так все на воле. Я тебя же люблю, и что нет, меня привыкай. Я с тобой рядом, меня нет, не более. Ей 730 дней пролетят, не вернешь. Только я бы хотел все иначе. И с подругой гулять, и сенцов, и сестру обнимать. Мама только одна вот заплачет. Мне гитару заменят автомат на груди. А девчоночек губы надежда. Маму с папой на время заменят еды. 730 осталось солдатских.
1: Помни войну, пусть далека она и туманна. Годы идут, командиры уходят в запас. Помни войну, это право же вовсе не странно. Помнить все то, что когда-то казалось всех нас. Гром поездов, гром лавин на осеннем Кавказе. Падает снег, ночью староста пьет самогон. Тлеет костер, партизаны остались без связи. Унтер содрал серебро со старинных икон. Помни войну, стелит простынь нарком в кабинете. Рота, ура! Коммунистам идти впереди. Помни войну, это мы, ленинградские дети. Прямо в глаза с фотографий жестоких глядим. Тихо, браток, в печку брошены детские лыжи. Русский народ роет в белой земле блиндажи. Тихо, браток, под путь.

здравствуйте, я говорю вам здравствуйте. По вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют.

окунались в раскаленный воздух. В это время ухнуло в горах. Ротный подбежал к юнцам зеленым, огрызнулась яростно броня. Что ж, ребята, повоюем сразу. Нас не будет спрашивать война. Но он не успел сказать, что нужно. На его плечо легла рука. Командир, давай-ка снова вместе.

0: молодые, когда мы летели дембеля вместо боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ. Кителя и орденов колодки.
1: Аппарат.

пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый свою смерть в объятье ждет, а она врывается внезапно. В прошлый раз осколок был в руке, снайпер в этот раз не промахнулся на бессмертный с дедом и реке. Я его узнал.

Девочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет. А себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

мамочка, не лей слезу из глаз. И не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобожденье. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятия ждет, а она врывается вперед.

На день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.

На улице с утра полно людей, и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. На улице с утра большой туман, и с криками из мертвого молчания. Не сказка это, вовсе не обман. Застыли люди в страшном ожидании.

за тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. И вот на площадь въехали злы. Людское море сразу онемело. На тех машинах алые гробы. А западная рица посидела. По улице идет седой старик, рукой дрожащей держит сына фото. И женщины истошный слышен крик. И за спиною тихо плачет кто-то. Так вспомним вдруг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война.

и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке.

Я как будто опять на Кавказе, в годы воинской службы моей. Но сейчас есть приказ для спецназа защитить на Донбассе людей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Вновь на марше густые колонны, вертолеты ложатся на курс. И идут батальоны, и в

тебя, совершив справедливую месть. Снова пламя войны разжигают на границе отчизны моей. И Шухевич с Бандерой мечтают насладиться победой своей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Долго-долго терпела Россия унижение, обиды и боль, и предателей выстрелы в спину, и Европы гнилой разговор. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть.

0: смотри.
1: Как зима, ты моя зима, и молюсь я на лучик солнца, шапки снежные на домах.

сидели у реки и жевали булочки. И была голодная и совсем холодная. А ебал тебя и плакал. Песня про блядей.

0: Стала в кровь, чтобы не ебала. Ты мозга таким же парнем, как и я.
1: Я сегодня с бодрым

и свистела. Пуля дура, лёхи в грудь. Пайдай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайдай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайдай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на него, пайдай, свой проклятый взгляд не положили. Дай струну шестую подтянуть, что война, ты кровушки напилась. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь. Пайдай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайдай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

фатально много. Мы просто долбим ненавистных нам укропов, и с каждой мины шлем молебное послание, чтоб Бог помог нам в нашем праведном деянии. Нас на Донбассе знают все над

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

или просто на дно. Дай мне волю, я бы жизнь прожил бы без но, чтобы знать, что мне пропасть не суждено.

0: зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
1: Покури, брат Махорочки, как там на воле? Чиферочку заварим, погрустим и поспорим. Новостей и газеток не бывает, увы. По ночам лишь спасают несвободные сны. Холодным летом

рыдали все от смерти Сталина. А мы вздохнули с облегчением.

по войной бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

также строим на обед. Везде дрочат, но дайте ж доточить хоть хлеб. Кто не успел, те очки снова начищать. Бритву бери и думай, как бы косо отдать здесь косарям. Они презренны в суете, но сам солдат

ворота, подъем! Мухой постройся на развод, здесь лейтенант салак на строевой пасет. Как не понять, что служба это твою мать, по кубрикам в наряде залетку натирать. Завтра котлы, а завтра будет все не так. Там люберцы, а там Москва, московский тракт. Ребята, так, хочу стодневку поскорей. Служи, солдат, а утро будет мудреней. От

А в Раусе-поселке, что в 10 минут. Там сгущенка, деликатесы и пиво. Строим только Катюшу, под ногу поют. А я бы спел, получилось бы красиво.

Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям из НАТО, чтоб уйти никто не смог. И заплакала душа солдата, все сгорело в ней дотла. Бьются русские ребята,

а я пост. Охраняю от любых врага маневров. Горжусь, что я солдат, ведь я не виноват. Но знаешь, все назад вернуть уж поздно. Тропа идет тропой, исхоженной не мной.

лесополке по взводно строимся. Дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся. Вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

0: Господь, спаси!
1: Мы уходим опять на штурм за Отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. Может, кровью мы все умоемся, пули дуры стеной летят. За победу давай помолимся, мы с тобою в окопе, брат. По эфиру дурные новости, душу Богу отдал комбат. Так давай за него помолимся.

уходим опять на штурм. За отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя твое. В лесополке повзводно строимся. Дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся. Вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

Мой позывной 13-й спецназ или это войск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окунаясь в трёп, нам выдали задание загнать врага в котел. Потом напишут книжечка, конечно, без имен, что в масках бились призраки, а вовсе не Ольхон. Конечно, ГРУ российская, 100 танков было там, ну а у нас в реальности лишь Беха Беттертан. Братишка шип надежненький, под свеженький снежок палил от танка плотников колонны их отход. А я, как полагается, майора снял в момент и заискрился саваном и злом грядущих лет. Потом напишут книжечка, конечно, без имен,

А небо, небо синее нас кутало в февраль. За то, что мы красивые шагнули на алтарь. Решал все мгновение Бог, подыграл наш бой. И звук котел дебальцевский украинской бедой. Потом напишут в книжечках, конечно, без имен, что в масках.

Москве зима, и Новый год встречают люди. Взвод караули наш весною воздух пах, а только мы справлять

0: Пылает, плачет, крики, мат, аэродром, стрекот вертушек, мы на шише ей когти рвем. Гул совушек, раскаты пушек, идет опять пехота в бой, пехота в бой.
1: Мы сидели у реки и жевали булочки. И было голодно, и совсем холодно, а ебал тебя и плакал, песня про людей.

Вот и выстрелы утихли. В небе солнце догорело. Ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою, добрый взгляд обвенчан дымом, грудь, прикрытая рукой, согревает.

стихли. В небе солнце догорело. Ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою. Добрый взгляд обвенчан дымом. Грудь, прикрытая рукою, согревает образ.

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, перепонках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег. Ни одной царапины.

Боженька сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать, победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли.

руке. Песня как играла, так играет. Боженька сегодня на нашей стороне, как и в том бою.

Техника сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка,

видит, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось?

0: Небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает, не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя, права на промах на этот раз у меня нет. Как божий день, мне понятно задание, цель вычисляла разведка заранее. Год. Столь птица важная, этот мой кандидат, и сюда прибыл, конечно, не отдыхать. Он как на ладони, комки иорданские и бородатые, рожи арабские. Но нет того главного, что я так жду с утра, не появляется никак мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло, но контролирует мой первый ПСО. Все. Я как пружина, и нужно лишь чтоб на миг в линзе прицела мелькнул загорелый лик его. Того, чья жизнь в моих крепких мужских руках, и не спасет его ни Христос, ни Аллах. Нет. Примет сегодня свою неминучую этот араб под чеченскими тучами смерть. Я черный ангел, потемки моя душа, особняком всегда держатся снайпера, знают все. Ведь каждый свой выстрел, как в страшном, кошмарном сне, вижу я посланную мною смерть в свой прицел. И оттого на душе часто муторно, видеть не хочется, рядом никого, не уснуть. Мне по ночам и волчонкам скулит душа, лица врагов убиенных стоят в глазах, жуть. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Зато полно всякой швали и нечисти, что вновь хотят здесь большую войну разжечь, да никак. А потому что и в холод, и в дождь, и в зной, не люди я посылаю к себе домой, в ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Сердечной боли, только скорби, отблеск на звезде, мы должны беречь своих героев. Нет важней у Родины людей, кто, не руша правил и устоев, не сломавшись духом в трудный час, в бой идет единым смелым строем. За Москву, Алеппо и Донбасс свечи греют пламенем иконы, на застывших взглядах камнем соль. Помнить мы обязаны героев, их поступки нашей жизни, боль. Все от жизни получают роли, чтоб сыграть свой главный эпизод. Мы должны беречь своих героев и нести их подвиги в народ. Их с веками будет только больше, силы их крепчают с каждым днем. Мы должны беречь своих героев и гордиться, что среди них живем Блеск их звезд сильнее острой боли. Их поступки ярче скорбных свеч. Мы должны беречь своих героев, а герои будут нас беречь. Берегите своих героев.

Всего долгожданная фраза, три слова каких-то значащихся. И однажды проснулись 100 дней до приказа, 100 дней приказ выйдет, поедем домой. А там на гражданке

Теперь первый стол и в дорожку подшива. И идем на развод, как в дешевый кабак. А потом пощемить, помечтать до обеда. Как друзья там, как мама, а девушка как...

Мы сидели у реки и жевали булочки. Ты была голодная и совсем холодная. А ебал тебя и плакал. Песня про линейку.

моей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит. И ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в дверь не постучит. Здесь на войне одна забота — из боя выбраться живым. У нас

своей, пока вы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь здесь на войне.

Привет, родная моя, все нормально, жив-здоров, и вот пишу тебе письмо. Всем привет передавай, зайди до мамы, скажи, что жив ее сынок. Как я люблю вас, как скучаю очень по нашей маленькой прикольной дочери. Короче, ведь все ж лихое в прошлом, впрочем, передавай привет, если дома будет отчим. Многоточие, новая строка, я нужен здесь пока, здесь без меня никак. Ведь если мы уйдем, выйдет наверняка из берегов кровавая река. Ты не накручивай и не волнуйся, я же обещал, что вернусь, значит вернусь. Ну все, любимая, до скорой встречи. Вот с тобой поговорил, и мне стало легче.

Правосудие для судей. Час правосудия для судей. Час правосудия для судей. Правосудие для судей. Час правосудия для судей.